зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накрывать, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.